0: Хопш пели по октубри. Чили кутан. Чили усли сакэу. Усли кутан ли какуа на шкеке. Шкеке худчикли. Кутан чили качуа. Скаба им йогу штик банкили шамана им. Интра ли капабана. Интра ли каруна капану так ганап. Сакала са рок ли какуа. Ама хукуану кош канап. Kwan kikin huneli kwan coach benin kile arno ko nube arno ko beg arno ko kahelak an ba kung kwan ko iskana sila usli stig bang kile shaman iskana bang kile sa rok rok ni kakwa karo na kapano
1: Jesus is mi pastor
0: au chiri huli kutan jo kike bar kuita kajali ka esik bala karo na kakli karo na ulak chiko karo na lina kamat kero
1: por el amor
0: Antu shinkila kwi chokre ni kakwa Diho na la isiqe
1: Me da
0: Bikile aksh ka juwa mil chikan Bikile ka benik
1: Estro que estas
0: Nakanawa anak Hunalik kwan kikine
1: Aki
0: Shinkil chokre tzakali Karo na isiqe
1: No te alejes jamás Magata
0: kwa kwi Pichak amarek aruli Shapanu jak sirep likutan Marak link Aksh Aklo ka kwi liwanal Wala na kuwan chirulikutan na ini.
1: Jesus Christ.
0: Nakapantusin ilika. Sutkuchik.